Yair FM. Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет. Новый час. Новая песня. На ТКР ФМ.